Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Публичитата.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Он зимбетасконс. Умына пуса пестегура. Ай реконоскут персона? Атунч требуя саштий. Ла доктор Лозаван Дентал Клиник рестабилим комплет дантура ку технология Олон. Протеза фикса пе 4 сау 6 имплантори. Пентру тратаменте песте 2000 de euro оферим казаре гратуита пациенților дин алте орашe сау дин străinătate. Клиника стоматологика доктор Лозаван. Кишинău, страда Василий Александрий, 111. Суна 061-234-111.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
6: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
7: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
8: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0790

0: Публичитата.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
3: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Терасаменте executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

Radio Mus FM. Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: This is Muz FM.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал.